Боги, створ, я сам нор. Я сам убогий, створ, я сам нор. Я сам нор, я сам убогий, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, здай ее поизваям максимально. Морда се сдела вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам памятен, тежко живел, зато сам